Мэс шур. Ой, уан ахайн. Алмир утлар. Ай, уан сонар. Ой, уже уши. Ай, уан рухмат.